0: Funk. Cidade FM.
1: Come on. Party time.
0: Funkissimo.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров
3: Cidade.
2: В